0: дерчил ламлашканы цоа ехиша
1: сенби хтони чеби ади тонга римбо
0: цоа тонга ди тонга